решила исполнить вам песню для поднятия боевого духа. О вере, а не ссоре. Сейчас все не будут шуметь. Можно немножечко тишины?